0: Lo demás en un momento en el que de nuevo la palabra sabotaje vuelve a salir a colación precisamente en esta guerra. En ese mismo sentido se está hablando por parte del director del FSB sobre el posible sabotaje que se habría producido en Rusia. Estas han sido las palabras del mandatario.
1: Наращивает активность террористических атак, нередко ему удается преодолевать систему защиты инфраструктурных объектов и поражать их не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении. Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются забрасывать диверсионные группы. Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспортных и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса. На заседании обращено внимание участников на необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов от диверсионно-террористических и иных угроз, организации действенного контроля за исполнением на местах установок и рекомендаций НАК, федеральных и региональных органов власти.
0: Y por otro lado, precisamente estamos muy atentos, sobre todo lo que está ocurriendo en Colombia, al igual que también en Irán y en Oriente Próximo. Va a ser algo que les vamos a contar después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.